0: La invasión de los clásicos está acá. Pop Invaders con Hernán Díaz.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.